ты сам, я со своим стином. Никто тады со мной никогда не был, а никто ани не был.